0: De Buenas con Miguel y los Chavorrucos.
1: Buena idea, Michael.
0: En la 99.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,